0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Группа «Дадец» из Сочи.
2: Где темные ночи.
1: С песней «Король одиночества». Молодая группа «Solid Dream» и «Летняя фантазия. Мечта моя сокровенная».

СМИ «Радиофорум» зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Немного современного кантри от молодого чикагского парня по имени Труман Синклер. Песня называется «Прах к праху». Валийская группа из города Кумаман, которая называется «Стереофоникс», и песни «Сделай сам», чтобы потом не переделывать.
0: Рок-арсенал.

0: Мини-радиофорум зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер FS77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.
1: Гэри Мур. Foreigner.
2: You're as cold as ice. You're willing to sacrifice our love.
1: Агата Кристи.
3: Можешь разорвать меня на части.
1: White Snake.

0: новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Парадоксальный французский музыкант испанского происхождения по имени Ману Чао и песня «Том и Лола».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Группа «Дадец» из Сочи.
2: Где темные ночи.
1: С песней «Король одиночества». Молодая группа «Solid Dream» и «Летняя фантазия. Мечта моя сокровенная».

СМИ «Радиофорум» зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса. Рок-арсенал. All of my most sensitive areas were inflamed, swaying back.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Валийская группа из города Кумаман, которая называется «Стереофоникс», и песня «Сделай сам, чтобы потом не переделывать».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Немного современного кантри от молодого чикагского парня по имени Труман Синклер. Песня называется «Прах к праху». Валийская группа из города Кумаман, которая называется «Стереофоникс», и песни «Сделай сам», чтобы потом не переделывать.
0: Рок-арсенал.

0: СМИ «Радиофорум» зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.
1: Юрай Хим. Кьюа.

0: реклама.
1: Внимание, Екатеринбург!
2: Не пропустите фестиваль движения с 5 по 7 июня. И обязательно загляните в красочный шатер компании «Сималэнд», где вас ждет Юлия Михалкова.
1: А также увлекательные мастер-классы, крио-шоу, аквагрим, мороженое, сладкая вата и попкорн. Все это ждет ваших детей.
2: Выиграйте главный приз дня и суперприз «Сапборд».
1: Приходите всей семьей, будет весело!
2: Фестиваль движения с 5 по 7 июня. Исторический сквер. Подробности об организаторе и правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на канале ВМАКС. Сималэнд Лайв.
3: Концертный зал.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Легендарная певица и бас-гитаристка Сьюзи Куатро и песня «Ты просто не можешь отпустить».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Группа «Дадец» из Сочи.
2: Где темные ночи.
1: С песней «Король одиночества». Молодая группа «Solid Dream» и «Летняя фантазия. Мечта моя сокровенная».

0: Новости.
1: Спонсор выпуска ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
2: Здравствуйте. Ключевая ставка может снизиться к концу года ближе к отметке 12%. Об этом заявил агентство ТАСС глава ВТБ Андрей Костин на экономическом форуме в Питере. Он пояснил, что на это указывают темпы, с которыми Центробанк снижает ставку сейчас. Но такой сценарий возможен, только если не возникнет каких-либо чрезвычайных происшествий. Напомню, в конце апреля Центробанк снизил ключевую ставку до 14,5% годовых. Но чуть позже глава ЦБ Эльвира Набиуллина отметила, что пространство для снижения ключевой ставки в России уменьшилось и могут возникнуть паузы. Следующее заседание по ключевой ставке запланировано на 19 июня. Новое штормовое предупреждение объявлено в Свердловской области. В субботу, 6 июня, снова ожидаются сильные дожди и грозы, предупредили в МЧС области. В непогоду спасатели призывают соблюдать меры безопасности, по возможности не выходить на улицу, если оказались там, избегать открытых пространств, возвышенностей, металлических предметов и больших деревьев. Автомобилистов призывают по возможности воздержаться от дальних поездок, не парковаться под деревьями, щитами и слабыми конструкциями. По прогнозам синоптиков, сухой погода на Среднем Урале не ожидается, как минимум до следующего четверга включительно, обещает Росгидромет. На Среднем Урале упразднят еще один населенный пункт. Это поселок Встреча в Нижней Салде. Он утратил признаки населенного пункта и не имеет перспективы дальнейшего развития. Об этом говорится в пояснительной записке к законопроекту, поступившему в ЗАГС Собрания области. В поселке нет постоянно проживающего населения, объектов торговли, объектов производственной, инженерно-технической и социальной инфраструктуры. Пишет «Новый день» и напоминает о том, что ранее в этом году депутаты ЗАГС Собрания области упразднили поселок Коктынские печи в Карпинском районе. 750 тысяч свердловчан проголосовали за объекты благоустройства. Из них более 530 тысяч голосов большинство помогли собрать волонтеры. Всего в регионе работают около 10 тысяч добровольцев. Их можно встретить на массовых мероприятиях, в учреждениях культуры и образования. До завершения голосования осталась всего неделя, напомнили в региональном департаменте информполитики. Свердловчане могут выбрать общественные территории, которые благоустроят в следующем году. Голосовать можно до 12 июня на портале «Госуслуги» или при помощи волонтеров. Союз мультфильм развивает старые франшизы вместо новых, потому что они формируют связь между поколениями, заявила его глава Юлиана Слащева на полях Питерского экономического форума. По ее словам, когда компания дает новую жизнь таким историям, как «Чебурашка» или «Простоквашина», это помогает родителям говорить с детьми о том, что известно и тем, и другим, быть вместе в одном культурном коде, цитирует главу Союз мультфильма агентства РБК. Официальные курсы валют Центробанка на выходные: доллар 73,47, евро 85,56.
1: Информация на правах рекламы.
3: Полет в космос, открытие Южного полюса, создание бизнеса. У каждого свои достижения. Покупка квартиры в престижном ЖК – одно из них. Заслуживает уважения.
4: Проспект Групп с почтением относится к своим покупателям. Поэтому и условия очень внимательные и уважительные. Узнайте о выгодных предложениях в отделе продаж жилого комплекса «Первый Южный». Телефон в Екатеринбурге 363-2062.
5: Застройщик ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.

0: Они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
1: Я с Казановой улечу. Ничего больше не хочу. Казанова.
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Три квартиры на этаже?
4: Три квартиры на этаже.
3: Три квартиры на этаже. Мы ведь покупаем ее, да?
4: Проект комфорт-класса «Сибирская Калина» в районе Южная Ботаника. Ваш истинный комфорт и баланс каждый день. Телефон в Екатеринбурге 34-45-925. Сайт sib-kalina.ru.
5: Застройщик ОСЗ «Атлант Екатеринбург». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Внимание, Екатеринбург!
7: Не пропустите фестиваль движения с 5 по 7 июня. И обязательно загляните в красочный шатер компании «Сималэнд», где вас ждет Юлия Михалкова.
8: А также увлекательные мастер-классы, крио-шоу, аквагрим, мороженое, сладкая вата и попкорн. Все это ждет ваших детей.
7: Выиграйте главный приз дня и суперприз «Сапборд».
8: Приходите всей семьей, будет весело!
7: Фестиваль движения с 5 по 7 июня. Исторический сквер. Подробности об организаторе и правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на канале ВМАКС. Сималэнд Лайв.
9: Процельс – это многопрофильная клиника европейского уровня и многопрофильный комфорт европейского уровня.
10: Высококлассные специалисты и консультации по всем направлениям. Собственная лаборатория, отделение УЗИ, диагностики и эндоскопии, обследование в день приема, без очередей и в удобное время.
9: Многопрофильная клиника «Процельс». Викулова, 33, корпус 2. Расписание специалистов по телефону 272-0303. «Процельс». Пора ценить здоровье.
11: Возможны противопоказания, необходима консультация. Консультация специалиста.
12: Полчаса без рекламы.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Молодая группа Solid Dream и летняя фантазия «Мечта моя сокровенная».

0: на Рок-Арсенале.
1: Немного современного кантри от молодого чикагского парня по имени Труман Синклер. Песня называется «Прах к праху». Валийская группа из города Кумаман, которая называется «Стереофоникс», и песни «Сделай сам», чтобы потом не переделывать.
0: Рок-Арсенал.

0: Жизнь без лишнего веса начинается с одного легкого звонка в клинику Парацельс.
1: Запишитесь на бесплатную консультацию бариатрического хирурга и узнайте все об операции по снижению веса. Расскажем, как снижать вес естественно и стабильно, проконсультируем по процедуре и поможем подобрать решение.
0: Клиника европейского уровня Парацельс. Подробности и запись по телефону в Екатеринбурге 272-03-03. Возможны противопоказания, необходима консультация специалистов.
2: Внимание, Екатеринбург!
3: Не пропустите фестиваль движения с 5 по 7 июня. И обязательно загляните в красочный шатер компании «Сималэнд», где вас ждет Юлия Михалкова.
2: А также увлекательные мастер-классы, крио-шоу, аквагрим, мороженое, сладкая вата и попкорн. Все это ждет ваших детей.
3: Выиграйте главный приз дня и суперприз «Сапборд».
2: Приходите всей семьей, будет весело!
3: Фестиваль движения с 5 по 7 июня. Исторический сквер. Подробности об организаторе и правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на канале в Макс. Сималэнд Лайв.

Привет вам, расслабленные летние арсенальцы. Соберите волю в кулак и проголосуйте за 10 песен, которые кое-кто считает надоевшими. Голосование идет в группе Арсенала ВКонтакте.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Группа «Дадец» из Сочи.
2: Где темные ночи.
1: С песней «Король одиночества».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Группа «Дадец» из Сочи.
2: Где темные ночи.
1: С песней «Король одиночества». Молодая группа «Solid Dream» и «Летняя фантазия. Мечта моя сокровенная».

0: Новости.
1: Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерация». Жилой комплекс «Квартал Федерация».
2: Добрый день. Нестабильность в мире исходит из перехода от вертикальной модели, в которой доминирует Запад, к многополярной, заявил президент Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Петербургского экономического форума. По его словам, мир переживает крупнейшую за последние десятилетия структурную трансформацию. Путин назвал агрессивной и недальновидной политику европейской бюрократии, из-за которой энергорынки испытывают потрясение. Но Россия обладает возможностью ответить на те вызовы, с которыми столкнулся мир, пишет Лента.ру. Готовность развязки у концерна «Калина» в Екатеринбурге составляет 86%. Ввод в эксплуатацию запланирован до конца года. Ситуация стабильная, финансирование обеспечено, определены подрядчики, сообщил областной министр транспорта и дорожного хозяйства Денис Чигаев. Сейчас на Екатеринбургской кольцевой дороге расширяют участок между Тюменским и Рижевским трактами. До конца года планируется открыть движение по всем 6 полосам. Губернатор поставил задачу проработать возможность ускорения работ и завершить основные мероприятия до сентября, сообщает Департамент информполитики. В Екатеринбурге полицейские спасли дедушку, попавшего под влиянием мошенников. Как сообщили в пресс-группе городского управления МВД, аферисты выманивали деньги у пенсионера под видом сотрудников электросетевой компании. Они сказали, что нужно якобы составить договор, чтобы проверить счетчик. А для составления договора попросили код из СМС. Ну, а потом взломали госуслуги. Полицейские встретили дедушку уже в банке, куда он пошел, чтобы снять деньги и передать мошенникам. Но его удалось остановить, пишет «Комсомолка». Резких скачков цен на продукты до конца года не ожидается, заявил председатель ассоциации компаний розничной торговли Станислав Богданов. Он добавил, что предпосылок для заметного подорожания базовых продуктов на рынке нет. Ранее вице-премьер Александр Новак спрогнозировал замедление роста цен в России до целевого уровня уже в следующем году. По итогам первых 5 месяцев этого года инфляция опустилась до 5,3% в годовом выражении. Ожидается, что в 2027 году показатель снизится до 4%. В России определились с правильным ударением в слове «куркума». Теперь основным вариантом считается ударение на последний слог. Об этом РИА Новости сообщил научный сотрудник Института русского языка имени Виноградова, председатель филологического совета тотального диктанта Владимир Пахомов. По его словам, вариант «куркума» стал основным, а прежнее произношение «куркума» перешло в категорию допустимой старшей нормы. Доллар на выходные 73.47, евро 85.56.
3: Информация на правах рекламы.
4: Построить современный и комфортный квартал для нас – большой повод для гордости. Создать заботливые условия для семьи и купить квартиру – не меньшее достижение.
5: Совместными усилиями мы добиваемся многого, поэтому в Проспект Групп такие дружеские и уважительные условия.
4: Узнайте о выгодных предложениях в отделе продаж жилого квартала «Федерация». Телефон в Екатеринбурге 363-00-91.
6: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерация». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: реклама.
1: Три квартиры на этаже?
2: Три квартиры на этаже.
1: Три квартиры на этаже. Мы ведь покупаем ее, да?
3: Проект комфорт-класса «Сибирская Калина» в районе Южная Ботаника. Ваш истинный комфорт и баланс каждый день. Телефон в Екатеринбурге 34-45-925. Сайт sib-kalina.ru.
4: Заставщик ОСЗ «Атлант Екатеринбург». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Внимание, Екатеринбург!
6: Не пропустите фестиваль движения с 5 по 7 июня. И обязательно загляните в красочный шатер компании «Сималэнд», где вас ждет Юлия Михалкова.
7: А также увлекательные мастер-классы, крио-шоу, аквагрим, мороженое, сладкая вата и попкорн. Все это ждет ваших детей.
6: Выиграйте главный приз дня и суперприз «Сапборд».
7: Приходите всей семьей, будет весело!
6: Фестиваль движения с 5 по 7 июня. Исторический сквер. Подробности об организаторе и правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на канале ВМАКС. Сималэнд Лайв.
8: Своевременное обследование молочных желез – залог женского здоровья. В клинике «Парацельс» позаботились о том, чтобы диагностика была комфортной.
9: Комплексное обследование молочных желез, все виды биопсий, оперативное лечение доброкачественных опухолей. Прием ведет мамолог высшей категории Немая Юлия Александровна.
8: Вовремя проходите обследование молочных желез в клинике европейского уровня «Парацельс».
9: Записывайтесь по телефону в Екатеринбурге 272-0303.
10: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалистов.
11: Привет вам, расслабленные летние арсенальцы. Соберите волю в кулак и проголосуйте за 10 песен, которые кое-кто считает надоевшими. Голосование идет в группе «Арсенальцы».

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Неубиваемая фабрика звезд под названием Deep Purple с песней «Надменный чувачок».

0: Реклама.
1: Магистральный подход. Программа о железнодорожном транспорте. Железная дорога влияет на жизнь каждого из нас. Магистраль соединяет большие и малые города, а ее работа, как индикатор, отражает состояние всей экономики. Разобраться в актуальных вопросах железнодорожной отрасли нам помогут эксперты Свердловской железной дороги.
2: Традиционный обзор официальных железнодорожных пабликов. Начнем с новостей федеральной повестки. Как сообщает канал «Российские железные дороги» в мессенджере «Макс», с 1 июня пассажиры в возрасте от 10 до 16 лет могут путешествовать более чем по 20 маршрутам без сопровождения взрослых, в том числе в финистах из Екатеринбурга до Перми, Тюмени и Кургана, а также в поездах «Аврора», «Буревестник», в «Ласточках» на направлениях «Москва-Смоленск», «Роза-Хутор-Краснодар» и других. В пути за юными пассажирами присматривают начальник поезда и проводник. На станции прибытия ребенка передают встречающему, который указан родителями в заявлении. Оформить заявку можно в билетных кассах, не позднее, чем за трое суток до отправления поезда. При посадке в вагон нужно предъявить документ, удостоверяющий личность ребенка, оригинал и две копии заявления об ответственности за перевозку, выдается в кассе, квитанцию об оплате. Ранее услуга сопровождения детей была доступна только в поездах «Сапсан». Она появилась с 2013 года. В среднем в год эту услугу оформляли порядка 300 родителей или законных представителей. РЖД делает все возможное, чтобы поездки к местам летнего отдыха были комфортными, безопасными и выгодными для пассажиров. Паблик холдинга напоминает о скидках и акциях, которые действуют для семей с детьми при покупке билетов на поезд. Малыши до 5 лет путешествуют бесплатно, если размещаются на одном месте с родителем. Ребята от 5 до 10 лет по детскому тарифу, который дешевле полного на 70%. Для детей от 10 до 18 лет предусмотрена круглогодичная скидка 50% в сидячих и плацкартных вагонах нескоростных поездов. Кроме того, для семейных поездок действует акция «Путешествую с детьми», а для участников программы лояльности «РЖД-бонус» – «Большая семья». Важно! При посадке в поезд по билету, купленному со скидкой, потребуется подтвердить гражданство России. Для удобства пассажиров с детьми и многодетных семей на вокзалах работают комнаты матери и ребенка и детские игровые зоны. А в поездах предусмотрены специальные места. Кроме того, в ряде поездов есть специальные детские купе с ярким дизайном. Новые правила начали действовать при оформлении детских билетов в Абхазию. В соответствии с указанием президента России, для несовершеннолетних граждан до 14 лет пограничными органами организован пропуск в Абхазию, в том числе и по свидетельству о рождении, со штампом о наличии гражданства. Изменения действуют до конца 2027 года. В связи с этим билеты на поезда в сообщении с Абхазией тоже можно оформить по свидетельству о рождении со штампом. В настоящее время в столицу республики дважды в день курсирует поезд «Диаскурия» «Сириус-Сухум», а также есть прямые поезда из Москвы и Санкт-Петербурга.
3: Вокзалы РЖД расцветают к лету. Как сообщает телеграмма РЖД, в этом сезоне их украсят хвойные композиции, цветущие кустарники, декоративные травы и тысячи сезонных цветов. Уже скоро появится яблоневый сад на станции Ясная Поляна и сиреневый сад на станции Щекино. Работы на объектах пассажирской инфраструктуры ведутся в Санкт-Петербурге, Йошкар-Оле, Екатеринбурге и других городах. В некоторых локациях проекты по озеленению уже воплощены. Яркими цветочными композициями украшены ретро-вокзал и территория станции Шувакиш вблизи Екатеринбурга. В подвесные кашпо высадили петунии, в вазоны и клумбы, гвоздики, гортензии, акации, туи и редкие растения. Летние композиции уже радуют пассажиров, прибывающих на Шувакиш, на туристском ретропоезде «Уральский экспресс» и пригородных поездах. Как сообщает канал «Свердловская железная дорога» в мессенджере «Макс», на лето железнодорожники по традиции включили в состав «Уральского экспресса» открытый обзорный вагон. В нем можно прокатиться по пятницам и субботам, когда поезд курсирует по кольцевому маршруту «Вечерний Екатеринбург». Как и все вагоны в этом составе, обзорный вагон стилизован под начало 20 века. При этом для комфорта путешественников добавлены современные детали – розетки для зарядки гаджетов и подогрев сидений в прохладные дни. Уютный ретровагон рассчитан на 80 посадочных мест. Открытая конструкция позволяет наблюдать панорамные виды, во время поездки можно сделать атмосферное фото. Попасть в обзорный вагон можно по билетам, оформленным в любой другой вагон поезда.
1: Магистральный подход. Программа подготовлена при участии службы корпоративных коммуникаций Свердловской железной дороги.

Привет вам, расслабленные летние арсенальцы. Соберите волю в кулак и проголосуйте за 10 песен, которые кое-кто считает надоевшими. Голосование идет в группе Арсенала ВКонтакте. Спасибо!

0: Реклама.
1: Многопрофильная клиника европейского уровня «Парацельс». Собственная лаборатория, отделение УЗИ, диагностики и эндоскопии, консультации высококлассных специалистов, операционные нового

0: поколения. Многопрофильная клиника «Парацельс» в самом центре Екатеринбурга. Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303.
1: Возможные противопоказания, проконсультируйтесь со специалистами.
2: Внимание, Екатеринбург!
3: Не пропустите фестиваль движения с 5 по 7 июня. И обязательно загляните в красочный шатер компании «Сималэнд», где вас ждет Юлия Михалкова.
2: А также увлекательные мастер-классы, крио-шоу, аквагрим, мороженое, сладкая вата и попкорн. Все это ждет ваших детей.
3: Выиграйте главный приз дня и суперприз «Сапборд».
2: Приходите всей семьей, будет весело.
3: Фестиваль «Движение» с 5 по 7 июня. Исторический сквер. Подробности об организаторе и правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на канале в Макс. Сималэнд Лайв.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Валийская группа из города Кумаман, которая называется «Стереофоникс», и песня «Сделай сам, чтобы потом не переделывать».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Группа «Дадец» из Сочи.
2: Где темные ночи.
1: С песней «Король одиночества». Молодая группа «Solid Dream» и летняя фантазия «Мечта моя сокровенная».
0: Рок-арсенал.

0: Рок Арсенал.
1: Новости. Спонсор выпуска ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
2: Добрый день. Город Кронштадт сегодня утром закрывали на въезд и выезд на несколько часов, сообщают «Вести» со ссылкой на петербургское учреждение «Организатор перевозок». Сейчас движение восстановлено. Петербург и Ленинградская область сегодня подверглись массированной атаке дронов ВСУ. Над регионом сбили 144 БПЛА. Сейчас опасность воздушной атаки отменена. Свердловские спасатели продлили штормовое предупреждение и пообещали и 6 июня снова сильные дожди и грозы. В непогоду спасатели призывают соблюдать меры безопасности, по возможности не выходить на улицу, а если пришлось, избегать открытых пространств, возвышенностей, металлических предметов и больших деревьев. Автомобилистов призывают по возможности воздержаться от дальних поездок и не парковаться под деревьями, щитами, слабо закрепленными конструкциями. По прогнозам, сухой погоды на Среднем Урале не ожидается как минимум до следующего четверга, передает Росгидромет. Мэр Екатеринбурга пришел сегодня на фестиваль движения на костылях. Алексея Орлова видели в Верхней Пышме, откуда стартовала мотоколонна участников фестиваля. Сотни байкеров из Пышмы двинулись в Екатеринбург. Алексей Орлов восстанавливается после перелома ноги, полученного на волейболе. На праздничный концерт Орлов пришел в пластиковом гипсе. Для удобства ему предоставили стул. Кроме того, на концерт приехал губернатор Денис Паслер и митрополит Евгений. Пишет «Комсомольская правда». В Екатеринбурге сегодня празднуют день рождения Пушкина и Международный день русского языка традиционными пушкинскими чтениями. Фестиваль проходит на площади перед храмом на Крови в Екатеринбурге уже в 10-й раз. Там все желающие читают Пушкина у открытого микрофона. Поэтический марафон начался в полдень. Среди участников были чиновники, известные спортсмены, школьники и просто все желающие. В Польше провалилась попытка переименовать русские вареники в украинские. Как рассказала РИА, представитель варшавского гастрономического бизнеса, несмотря на смену названия на упаковках, люди все равно продолжают называть вареники русскими. Для большинства поляков русские вареники ассоциируются не с политикой, а с домашней кухней, вкусом и традицией. Русские вареники остаются одними из самых популярных в стране. Традиционно их готовят с картофельно-творожной начинкой и жареным луком. Доллар на выходные 73.47, евро 85.56.
0: Информация на правах рекламы. Полет в космос, открытие Южного полюса, создание бизнеса. У каждого свои достижения. Покупка квартиры в престижном ЖК – одно из них. Заслуживает уважения.
3: Проспект Групп с почтением относится к своим покупателям. Поэтому и условия очень внимательные и уважительные. Узнайте о выгодных предложениях в отделе продаж жилого комплекса «Первый Южный». Телефон в Екатеринбурге 363-2062.
4: Застройщик ОСЗ «Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Лето на Урале!

0: реклама.
1: Три квартиры на этаже?
2: Три квартиры на этаже.
1: Три квартиры на этаже. Мы ведь покупаем ее, да?
2: Проект комфорт-класса «Сибирская калина» в районе Южная Ботаника. Ваш истинный комфорт и баланс каждый день. Телефон в Екатеринбурге 34-45-925. Сайт sib-kalina.ru.
3: Застройщик ОСЗ «Атлант Екатеринбург». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Внимание, Екатеринбург!
5: Не пропустите фестиваль движения с 5 по 7 июня. И обязательно загляните в красочный шатер компании «Сималэнд», где вас ждет Юлия Михалкова.
4: А также увлекательные мастер-классы, крио-шоу, аквагрим, мороженое, сладкая вата и попкорн. Все это ждет ваших детей.
5: Выиграйте главный приз дня и суперприз «Сапборд».
4: Приходите всей семьей, будет весело!
5: Фестиваль движения с 5 по 7 июня. Исторический сквер. Подробности об организаторе и правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на канале в Макс. Сималэнд Лайв.
6: О, кзандово.
7: Люди идут к нам по одному и парами. Друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
6: Я с Казановой улечу, ничего больше не хочу. Казанова.
8: Для лиц старше 18 лет.
9: Полчаса и без рекламы.
2: Полчаса и без рекламы.

Привет вам, расслабленные летние арсенальцы. Соберите волю в кулак и проголосуйте за 10 песен, которые кое-кто считает надоевшими. Голосование идет в группе Арсенала ВКонтакте. Спасибо!

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Немного современного кантри от молодого чикагского парня по имени Труман Синклер. Песня называется «Прах к праху».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Немного современного кантри от молодого чикагского парня по имени Труман Синклер. Песня называется «Прах к праху». Валийская группа из города Кумаман, которая называется «Стереофоникс», и песни сделай сам, чтобы потом не переделывать.

Привет вам, расслабленные летние арсенальцы. Соберите волю в кулак и проголосуйте за 10 песен, которые кое-кто считает надоевшими. Голосование идет в группе Арсенала ВКонтакте. Спасибо!

0: Реклама.
1: Пора ценить здоровье. Пора в Парацельс. Диагностика европейского уровня и обследование в момент обращения в многопрофильной клинике Парацельс.
2: Отделение компьютерной томографии и МРТ, рентгенографии и УЗИ, лучевой диагностики и эндоскопии. Собственная лаборатория и новейшее современное оборудование.
1: Парацельс. Пора ценить здоровье. Приходите, Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Работаем и по выходным. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
3: Внимание, Екатеринбург!
4: Не пропустите фестиваль движения с 5 по 7 июня. И обязательно загляните в красочный шатер компании «Сималэнд», где вас ждет Юлия Михалкова.
3: А также увлекательные мастер-классы, крио-шоу, аквагрим, мороженое, сладкая вата и попкорн. Все это ждет ваших детей.
4: Выиграйте главный приз дня и суперприз «Сапборд».
3: Приходите всей семьей. Будет весело!
4: Фестиваль движения с 5 по 7 июня. Исторический сквер. Подробности об организаторе и правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на канале в Макс. Сималэнд Лайв.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Группа «Дадец» из Сочи.
2: Где темные ночи.
1: С песней «Король одиночества». Молодая группа «Solid Dream» и «Летняя фантазия. Мечта моя сокровенная».

0: «Арсенал».
1: Новости. Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерация». Жилой комплекс «Квартал Федерация».
2: Добрый день. Свердловские спасатели снова продлили штормовое предупреждение пока на воскресенье. 7 июня в регионе снова ожидаются сильные дожди, грозы, град, порывистый ветер. Автомобилистов просят воздержаться от поездок, так как дороги будут скользкими. По возможности уральцам советуют не выходить на улицу. Судя по долгосрочным прогнозам, дожди на Среднем Урале прекратятся только после четверга на будущей неделе. Из-за серьезного ДТП под Каменском-Уральским ограничено движение на 104-м километре трассы Екатеринбург-Шадринск-Курган. Как сообщили в госавтоинспекции, там столкнулись «Лада Приора» и «Фура» с «Канье». Погиб один человек, еще трое получили травмы. ГАИ призывает водителей быть предельно внимательными на данном участке трассы. Необходимо соблюдать скоростной режим, дистанцию и следовать указаниям инспекторов ДПС. По возможности выбирать альтернативные маршруты движения, отметили в ОПГАИ. Губернатор Денис Паслер сегодня открыл третий фестиваль мотокультуры движения в Екатеринбурге и Верхней Пышме. В приветственной речи глава региона поблагодарил участников за приезд и пожелал им насыщенного отдыха. После церемонии открытия колонна из 4000 мотоциклистов отправилась из Верхней Пышмы в Екатеринбург. В этом году на двух площадках фестиваля в Пышме и Екатеринбурге работают около 20 тематических зон, гастрофестиваль, выставка ретро-мотоциклов, лекции, мастер-классы. Впервые организован женский мотофорум, большая музыкальная программа. В пятницу фестиваль открыли Сергей Бабунец и Вячеслав Бутусов. Сегодня вечером на плотинке выступает певица «Елка». Минцифры ведет переговоры с компанией Apple по восстановлению мессенджера Max Web Store. Об этом сообщил глава ведомства Максуд Шадаев на Петербургском экономическом форуме, пишет РИА. Он отметил, что Apple удалила мессенджер из своего магазина приложений без объяснения причин. Max оказался недоступен в App Store 3 июня. Из-за этого уведомления о сообщениях и звонках на устройство Apple не приходят, хотя весь функционал сохраняется. США выдали футболистам сборной Ирана визы для участия в чемпионате мира. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя Белого дома. По данным источника, разрешения на въезд были оформлены всего за 10 дней до первого матча иранской команды на турнире. Иранская сборная будет размещаться в Мексике, а 15 июня в Лос-Анджелесе проведет стартовый матч группового этапа против Новой Зеландии. Также соперниками иранцев по группе станут сборные Бельгии и Египта. Доллар на выходные 73.47, евро 85.56.
3: Информация на правах рекламы.
4: Построить современный и комфортный квартал для нас – большой повод для гордости. Создать заботливые условия для семьи и купить квартиру – не меньшее достижение.
5: Совместными усилиями мы добиваемся многого, поэтому в «Проспект Групп» такие дружеские и уважительные условия.
4: Узнайте о выгодных предложениях в отделе продаж жилого квартала «Федерация». Телефон в Екатеринбурге 363-00-91.
6: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерация». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Музыка мирового класса.

Привет вам, расслабленные летние арсенальцы. Соберите волю в кулак и проголосуйте за 10 песен, которые кое-кто считает надоевшими. Голосование идет в группе Арсенала ВКонтакте. Спасибо!

0: реклама.
1: Внимание, Екатеринбург!
2: Не пропустите фестиваль движения с 5 по 7 июня. И обязательно загляните в красочный шатер компании «Сималэнд», где вас ждет Юлия Михалкова.
1: А также увлекательные мастер-классы, крио-шоу, аквагрим, мороженое, сладкая вата и попкорн. Все это ждет ваших детей.
2: Выиграйте главный приз дня и суперприз «Сапборд».
1: Приходите всей семьей, будет весело!

Фестиваль «Движение» с 5 по 7 июня. Исторический сквер. Подробности об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на канале в Макс. Сималэнд Лайв.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Немного современного кантри от молодого чикагского парня по имени Труман Синклер. Песня называется «Прах к праху». Валийская группа из города Кумаман, которая называется «Стереофоникс», и песни «Сделай сам», чтобы потом не переделывать.
0: Рок-арсенал.

0: Национальный продукт на рок-арсенале.
1: Чтоб они не делали, их не спасти. Потеряли разум и сошли с пути. Отравили реки, проглотили смех. Времени не хватит вылечить их всех.

Привет вам, расслабленные летние арсенальцы. Соберите волю в кулак и проголосуйте за 10 песен, которые кое-кто считает надоевшими. Голосование идет в группе Арсенала ВКонтакте. Спасибо!

0: реклама.
1: Внимание, Екатеринбург!
2: Не пропустите фестиваль движения с 5 по 7 июня. И обязательно загляните в красочный шатер компании «Сималэнд», где вас ждет Юлия Михалкова.
1: А также увлекательные мастер-классы, крио-шоу, аквагрим, мороженое, сладкая вата и попкорн. Все это ждет ваших детей.
2: Выиграйте главный приз дня и суперприз «Сапборд».
1: Приходите всей семьей, будет весело!
2: Фестиваль движения с 5 по 7 июня. Исторический сквер. Подробности об организаторе и правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на канале в Макс. Сималэнд Лайв.
0: Полчаса и без рекламы.
3: Полчаса и без рекламы.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Неубиваемая фабрика звезд под названием Deep Purple с песней «Надменный чувачок».

0: Релизы на рок-арсенале.
1: Группа «Дадец» из Сочи.
2: Где темные ночи.
1: С песней «Король одиночества». Молодая группа «Solid Dream» и «Летняя фантазия. Мечта моя сокровенная».

0: Рок Арсенал.
1: Новости. Спонсор выпуска ООО «ЭЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
2: Добрый вечер. Свыше 600 человек эвакуировали из района пожара, возникшего после атаки БПЛА в Большой Ижоре в Ленинградской области. Об этом сообщил глава региона Александр Дрозденко. При ударе украинских дронов ранения получили 4 мирных жителя, в том числе ребенок. Ранее в субботу в Ломоносовском районе Ленобласти на объекте Минобороны возник пожар после атаки беспилотников ВСУ. Создан временный оперативный штаб для контроля и управления ситуацией. В Академическом районе Екатеринбурга сбили курьера. Легковой автомобиль наехал на человека, который управлял электровелосипедом. ДТП произошло в квартале Краснолесье напротив 54-го дома. По словам очевидцев, на место происшествия приехала реанимация. Курьера госпитализировали. Других подробностей пока нет, сообщает Е1. В асбесте нашлась 14-летняя школьница, которую искали с 4 июня. Девочка ушла погулять и не вернулась. Ее искали полиция и волонтеры отряда «Лиза Алерт». Днем 6 июня школьницу нашли. Об этом сообщил пресс-секретарь областного управления МВД Валерий Горелов. По его словам, поисковым мероприятием был дан отбой. Девочку доставили в территориальный отдел внутренних дел для опроса. Противоправных действий в отношении подростка не совершалось. Ранее девочка уже убегала из дома, отметил полковник Горелов. В Екатеринбурге начали борьбу с нецензурной бранью в школах. Пока в пилотном проекте участвуют две школы, 28-я и школа искусств номер 14 в Академическом. Для учеников проводят мероприятия по пропаганде норм русского языка, выпускают буклеты, агитки и прочее. Если эксперимент будет удачным, то осенью проект будет масштабирован, сообщила замминистра образования области Жанна Фрицко, сообщает «Новый день». Центральный банк России с понедельника начнет по-новому рассчитывать курс евро. Причина – низкие объемы торгов парой рубль-евро на внутреннем рынке. С 8 июня курс евро к рублю будет рассчитываться на основе курса доллара к рублю и курса евро к доллару, говорится на сайте регулятора. Курс доллара к рублю по-прежнему будут формировать данные межбанковских операций на внебиржевом рынке, сообщает РБК. В Екатеринбург вернется жара, но подождать нужно примерно неделю. Судя по прогнозам сетевых метеоресурсов, потеплеет к следующим длинным выходным. В День России 12 июня в пятницу фонд ФОБОС обещает в Екатеринбурге плюс 22. В субботу уже 24, в воскресенье 26, в понедельник 27. До этого всю неделю будут идти дожди, местами с грозами. Доллар на выходные 73,47, евро 85,56.
0: Информация на правах рекламы. Полет в космос, открытие Южного полюса, создание бизнеса. У каждого свои достижения. Покупка квартиры в престижном ЖК – одно из них. Заслуживает уважения.
3: Проспект Групп с почтением относится к своим покупателям. Поэтому и условия очень внимательные и уважительные. Узнайте о выгодных предложениях в отделе продаж жилого комплекса «Первый Южный». Телефон в Екатеринбурге 363-2062.
4: Застройщик ООСЗ «Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.
0: Музыка мирового класса.

Привет вам, расслабленные летние арсенальцы. Соберите волю в кулак и проголосуйте за 10 песен, которые кое-кто считает надоевшими. Голосование идет в группе Арсенала ВКонтакте. Спасибо!

прозрачной водой. У воды нет ни смерти, ни дна. Я прощаюсь с тобой. Горсть тепла после долгой зимы донесем 5 минут до утра. Доживем наше море вины поглощает.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Группа «Дадец» из Сочи.
2: Где темные ночи.
1: С песней «Король одиночества». Молодая группа «Solid Dream» и «Летняя фантазия. Мечта моя сокровенная».

СМИ «Радиофорум» зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Немного современного кантри от молодого чикагского парня по имени Труман Синклер. Песня называется «Прах к праху».

Привет вам, расслабленные летние арсенальцы. Соберите волю в кулак и проголосуйте за 10 песен, которые кое-кто считает надоевшими. Голосование идет в группе Арсенала ВКонтакте. Спасибо.

0: Новые релизы на Рок-Арсенале.
1: Группа «Дадец» из Сочи.
2: Где темные ночи.
1: С песней «Король одиночества». Молодая группа «Solid Dream» и «Летняя фантазия. Мечта моя сокровенная».

0: я такой.
1: СМИ «Радиофорум» зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.
2: Эрик Клэптон.

Привет вам, расслабленные летние арсенальцы. Соберите волю в кулак и проголосуйте за 10 песен, которые кое-кто считает надоевшими. Голосование идет в группе Арсенала ВКонтакте. Спасибо!

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: 30-летняя австралийка Харриет Пилбим, известная под псевдонимом Хэтчи, и романтический шугейс под названием «Только мне». Все казалось смешным и нелепым.

0: Дорогие поклонники рока, музыкальная программа «Рок-Арсенал» будет прервана. В эфире музыкальное ток-шоу
1: «Rock and Talk».
0: Рок и разговор.
2: Rock and Talk.
0: Алексей Коршун и наш дорогой гость.
1: Rock and Talk.
0: Встречайте.
3: Всем рок-н-ролльный привет. В студии «Рок Арсенал» Алексей Коршун. Неделю назад в программе «Рок энд Ток» мы с моим гостем Николаем Григорьевым, екатеринбургским музыкантом, гитаристом, виртуозом, большим знатоком истории современной музыки, начали погружение в рассуждение на тему, в чем сходство и различие рок-н-ролла и рок-музыки как таковой. Тема, на первый взгляд, не слишком сложная, но в ходе нашей дискуссии оказалось, что не все так однозначно, как кажется. И для начала Николай обратился к далекой истории, к тем временам, когда зарождался блюз, когда сформировался джаз, поскольку без этих музыкальных жанров просто немыслимо было возникновение и рок-н-ролла. И неделю назад мы остановились на таком музыкальном стиле ответвления джаза, которое получило название буги-вуги, и который стал, опять же, важной частью рока. Точнее, поначалу, конечно, рок-н-ролла. Но мы с вами сейчас послушаем то, во что трансформировался буги-вуги в начале 70-х годов благодаря группе ZZ Top. Из альбома 73-го года «Tres Hombres», что означает по-испански «три человека» или «три мужчины», прозвучит трек под названием «La Grange» на рок-арсенале в программе «Rock and Talk».
4: Rumors spread around, and it takes its time. About to check outside the game. And you know what I'm talking about. Just let me know if you wanna go to that home out on the range. They got a lot of nice girls.

0: Лагранж, так называлась эта песня в стиле буги-вуги. Исполнение апологетов этого стиля группы ZZ Top. Сегодня мы продолжаем нашу беседу с Николаем Григорьевым о роке и рок-н-ролле, о той музыке, которая появилась в начале 50-х годов и стала популярна среди молодежи благодаря тому, что в какой-то мере изменился джаз, тоже танцевальная музыка.
1: Rock and talk. На рок-арсенале.
2: Дальше, соответственно, период свинга стал проходить, появился бибоп. Уже джаз игрался просто в сумасшедших темпах. Под это уже не потанцуешь, это уже надо слушать. Но на танцевальных площадках все равно хотелось танцевать.
0: Ну вот, кстати, произошло разделение вот этого развлекательного направления и серьезного.
2: Да, и серьезного, да, все верно. Да, все верно. То есть там появился момент, который стал называться в черной музыке у негров, стал называться ритм энд блюз.
0: Вот-вот. Одним из пионеров раннего ритм-н-блюза и, соответственно, рок-н-ролла был чернокожий певец, автор песен, гитарист Бо Дидли. В его песнях очень много отсылок к наследию верований его предков. Например, появляется у него в текстах и моджо, и кости черного кота, как в той песне, которая сейчас прозвучит. Это от того, что он по сути своей, конечно же, продолжатель дела корневых блюзовых музыкантов 19 века, в чьих песнях колдовской чертовщины было хоть отбавляй. Итак, Бо Дидли на рок-арсенале в программе «Рок».

0: Это был Боб Дилли, один из пионеров рок-н-ролла, точнее, ритм-н-блюза, о чем мы сегодня и беседуем с моим гостем Николаем Григорьевым.
1: Rock and talk
2: на рок-арсенале.
3: Вот этот ритм-н-блюз, то есть, грубо говоря, это ритм и блюз.
0: То есть,
3: условно говоря, совмещение вот того, чего раньше не было.
0: Да, условно говоря, вот медленная музыка стала вдруг хорошо ритмизированной.
3: Да, ритмизированная, да. Быстрее. И она не обязательно была вокальная.
0: Ну, конечно.
3: То есть, и в этом случае получилось что? Дело в том, что свинговать хорошо могли не все. Ну, как я себе представляю. То есть, сам момент свинга, вот это вот движение, оно на ноты не записывается. А для того, чтобы играть проще, выяснилось, что можно играть в триолях. Угу. Что такое триоли? На каждый счет я даю раз, два, три, раз, два, три, раз, два, и у меня... А оно... То есть вот такая вот штука. Хоть на фортепиано, к этому времени появилась уже электрогитара. Соответственно, появилась дополнительная громкость. Я могу уже играть это на электрогитаре. Ну, соответственно, вот этот ритм, он потихоньку, помаленьку переходил на эстраду в сторону белой. Обращали внимание, что как у них, блин, здорово там звучит вот эта их черная музыка.
0: А ты знаешь, это ведь очень социальное явление, потому
3: конечно.
0: Что закончилась Вторая мировая война, вернулись белые солдатики с черными солдатиками, которые с ними хорошо там, в общем, пообщались и поняли, что, оказывается, у них тоже своя культура есть. И... Началось, наконец-то, перемешивание, потому что была сегрегация жуткая.
3: Ну, сегрегация, она была все время. Она и была и до конца 60-х
0: ну,
3: годов,
0: да,
3: несмотря на это. Просто сам момент, если у меня общество сегрегировано, ну, блин, вот эти вот как-то играют так, вот хорошо вот так вот играют, и что такое, как это ну, сделать-то, вот, чтобы, чтобы вот эта вот не черная музыка была, а белая. Ну, в результате один из людей, Алан Фрид, насколько я понимаю,
0: ну, да,
3: как
0: вот
3: это ему в голову пришло, ну, пришло в голову
0: про него
3: назвать это, да.
0: Речь-то и идет, потому что он пытался вот эту музыку ставить у себя на радиостанции, но... Это же было все равно запрещено.
3: Конечно, не в том дело, что запрещено. Это
0: ну,
3: было нон,
0: не приветствовалось.
3: Ну, как бы, да,
0: ну что такой... ты ставишь черную музыку,
3: да,
0: когда ее
3: да,
0: слушают белые,
3: да,
0: твою радиостанцию слушают белых. И ты развращаешь их по большому счету. Он говорит, а это не черная музыка, это
3: не
0: рок-н-ролл.
3: Музыка, да, это
0: рок-н-ролл. Где тут ритм и блюз? Это рок-н-ролл.
3: Я согласен. То есть вот этот момент, он был крайне важен. И, соответственно, этот впервые, так сказать, рок-н-ролл, правда, он в виде свинга прозвучал, который 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock,
0: свинг, да,
3: да, это практически то, что называют вот Билл Хейли. Это исполнил белый певец.
0: И тогда Rock Around the Clock, песня, которая считается первым рок-н-роллом в истории музыки. На рок-арсенале в программе Rock and Talk Билл Хейли.
4: 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock, we're gonna rock.

0: «Rock Around the Clock», так называлась прозвучавшая песня, в исполнении Билла Хейли и его комет, Билл Хейли and his Comets. Первый рок-н-ролл, точнее, ритм и блюз, все же впервые исполненный белым исполнителем. И надо сказать, что со дня записи этого трека, то есть 12 апреля 1954 года, начался отчет истории рок-музыки. Поначалу, правда, она тогда называлась просто «Рок-н-ролл».
1: «Rock and Talk»
2: на «Рок-арсенале».
3: И именно с этого момента, причем, как я стал выяснять, ну, по источникам, по определенным, черные, кстати, были очень недовольны.
0: Что белые
3: забрали их музыку и зарабатывают на этом деньги.
0: Ну да, конечно.
3: Так же, как они всегда были недовольны тем, что первый, кто записал эту музыку, джаз, это белые.
0: Да, в общем-то,
3: вот это самая знаменитая, как бы, история о том, что как это белые записали. Вот этот самый Dixieland Jazz Band,
0: Dixieland.
3: Как это было?
0: Да. Да, потому что это Dixieland, вообще это для белых музыкантов. Это...
3: Нет, он назывался тогда не для белых.
0: Ну,
3: это просто имеется в виду само название вот этого.
0: А, ну, Dixie.
3: А записали конкретно белые музыканты.
0: Ну,
3: а выяснилось, почему не записывали черные. То есть тот же Бадди Болдун, ему предлагали много раз сделать запись, он сказал, что если я запишу эту музыку, кто-нибудь стянет.
0: Mm-hmm.
3: Все. Вместо того, чтобы получить рекламу и ездить по всей стране, он взял и оказался, вроде бы был пионер, а оказался не пионером.
0: Ну, понятно. И стали играть эту музыку белой.
3: Да, и стал, который оригинал Dixieland Jazz Band. Ну, понимаешь,
0: да,
3: все
0: да,
3: это.
0: Да, да.
3: То есть, вот этот момент и с рок-н-роллом произошла аналогичная ситуация.
0: Да.
3: Причем несколько изменений произошло. Значит, первый момент, это когда вместо свинга, когда игрался, вот, допустим, рок-н-ролл, я беру там... Стали играть, это достаточно сложно, стали играть просто ровные восьмые, та-да-та-та-та-та-та-та-та-та. И в результате получилось что? Во-первых, игра упростилась. Если это перевести на буги-вуги, то буги-вуги раньше были. А стало.
0: Ну и веселее.
3: Да-да-да-да-да-да, все верно.
0: Одним из королей раннего рок-н-ролла, в чьей музыке важной составляющей являлся стиль буги-вуги, был Литл Ричард.

0: Это был Литл Ричард, чернокожий пионер рок-н-ролла, раннего рок-н-ролла. Сегодня мы говорим о рок-н-ролле и о рок-музыке с моим гостем Николаем Григорьевым, екатеринбургским музыкантом, гитаристом, большим знатоком истории музыки.
1: Rock and talk
2: на рок-арсенале.
3: То есть вот этот момент, это и есть, но это относится к танцевальной музыке. Да. Собственно, это и есть то, что называют рок-н-ролл. Он может называться, ну, или ритм-н-блюз.
0: Ну да.
3: Теоретически это почти одно и то же. А, еще момент, который называют шафл. Это вот то, что... Что там взять знаменитое... Сейчас соображу. Before we kiss me, в Криденс-клеа отрываю. Before recuse me, take a look at yourself.
0: Ну, это тоже ведь блюз.
3: Конечно, конечно, конечно. Просто это стало называться шафлом.
0: Да, да, да.
3: То есть шафл, он играется в триолях, то есть не в ролях, а раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три. Собственно, вот.
0: Я предлагаю послушать вариант этой песни, которую, кстати, написал все тот же Бо Дидли. Не в исполнении Creedence Clearwater Revival, а совершенно в экстатичном исполнении великого певца белого блюза Эрика Бердена, солиста группы The Animals, экс-солиста точнее, который недавно, к слову, отметил свой 85-й день рождения.

0: Это был Эрик Бёрден с песней «Before Accuse Me», ярким образцом так называемого стиля шаффл, одного из направлений раннего ритм-н-блюза.
1: Rock and talk
2: на рок-арсенале.
3: Разновидности такие получились. И было еще, что там, у Элвиса Пресли есть старая песня «Hound Dog». Он ее «You're nothing but a hound dog, crying all the time. You're nothing but a hound dog». На самом деле, это кубинский ритм, то, что относится к твисту. То есть вот эти моменты, но до сих пор хаунд-дог считается рок-н-роллом.
0: Рок-н-ролл.
3: Но он рок-н-ролл есть. Но ритм, то есть получается, может быть такой. You're nothing but a hound dog, crying all the time. А может быть. You're nothing but a hound dog. А может быть. You're nothing but a hound dog, crying all the time. А может быть. You're nothing but a hound dog, crying all the time. Собственно, все равно это остается рок-н-ролл. Танцевальная музыка. Она и называется рок-н-ролл. Ну, или ритм-н-блюз. Собственно, в этом разница и есть.
0: Между рок-н-роллом
3: между рок-н-роллом,
0: да? Да. Но Элвиса Пресли я все же предлагаю послушать. Один из первых его хитов. Он называется «Hound Dog» на рок-арсенале в программе «Rock and Talk».

0: После короткой рекламы мы продолжим нашу беседу с Николаем Григорьевым о рок-музыке как таковой. Не переключайтесь.
1: Алексей Коршун и наш дорогой гость.
2: Rock and Talk на рок-арсенале.
1: Встречайте.
0: Мы продолжаем нашу беседу с екатеринбургским музыкантом, гитаристом, виртуозом, большим знатоком истории музыки вообще и современной музыки в частности, Николаем Григорьевым. Говорим

0: рок-н-ролла все-таки уже какой-то бит музыки. Да, конечно.
1: Ну, конечно, Крим, он об этом и говорит. Ну, потому что если взять... Это же все уже сыграно. Вот все эти рифы получаются. В чем не прав Джинджин Бейкер? В том, что... Было сыграно раньше.
0: Ну, да.
1: И такой же тутийный момент играет бас и гитара. Только у Крим это было с большим напором. Там Эрик Клаптон уже играл на перегрузе. Потом та же самая политика... Это то же самое, все было сделано раньше. Но я имею в виду, что вот это вещи, которые можно смело назвать роком.
0: Ну, конечно, конечно. То есть это вторая половина 60-х годов.
1: Да, да, да, да.
0: И Крим, да, действительно, да. Led Zeppelin это все как бы, действительно завершили это,
1: да.
0: И сделали действительно вот это же эталонным.
1: Потому что таким. Там, помимо этого, естественно, там Black Sabbath, я там не буду дальше обсуждать Deep Purple и так далее, все остальное.
0: Да,
1: это уже
0: обсудим,
1: как это, да. Это отдельные истории.
0: И тогда Крим на рок-арсенале в программе Rock and Talk композиция Sunshine of Your Love. Солнечный свет твоей любви.

0: один из тех коллективов, которые считаются создателями рок-музыки как таковой. Об этом стиле, об этом явлении, точнее, мы говорим сегодня с моим гостем, екатеринбургским музыкантом Николаем Григорьевым.
1: Rock and Talk
2: на рок-арсенале.
0: Led Zeppelin-то вот как раз они тогда обратились к истории блюза, то есть наследию блюза, да, Ледбелли и Блайнд Лемон Джефферсон.
3: Да, это все их товарищи.
0: То есть, если вы вспомните такую песню Nobody Fault But Mine.
3: Да. Интересный момент, что им до сих пор знатоки предъявляют претензии.
0: Ну да.
3: То есть четко говорят, ребята, это не ваше, вы стырили, это взяли и стырили, и стырили, они говорят, аргументированно, причем, оказывается, Led Zeppelin отслуживали несколько раз деньги.
0: Наследники Ледбелли?
3: Нет. Тот же, например, знаменитая песенка. You know you shook me, baby.
0: You shook me all night long.
3: Да. То есть, вот, типа того, что автору-то кто будет деньги отчислять? Потому что во многих местах это считали, что это они. Потом вот это. Что у них написано на пластиночке? Трад.
0: Традиционно. Стандарт блюзовый.
3: Это не стандарт. Это конкретный исполнитель или конкретная песня конкретного человека. И вот эти моменты, так же, как было предъявление, по-моему, Сонни Бой Вильямсон, по-моему, им это предъявил по поводу вот этого. Сейчас я соображу.

0: Но это конкретно, его не обсуждается даже. А на что План сказал? Нет, это мы просто пошутили и вставили цитату. Ребята, ну, с моей точки зрения, например, когда вы смотрите на пластинку Стинга, он четко абсолютно пишет. Вот этот фрагмент Сергей Прокофьев. Ну, да. Вот такой, и прямо нотки показаны это. Я не шучу.
1: Композиция говорит Russian, Стинг,
0: да, yeah. Да. То есть этот момент есть. А у Led Zeppelin это все было сделано достаточно по-хитрому. Но от этого они не становятся меньше.
1: Ты знаешь, в чем дело? Вот, на мой взгляд, если бы не они, мы бы никогда бы не узнали. Ну, может быть, узнали бы, но с большим трудом, что был такой блюз старинный, древний, еще в 19 веке, и Лидбелли, и Блайнд Лемон Джефферсон.
0: Нет, ну это с этим, конечно, можно согласиться. Сочиняли. Что они там это вытащили, но, на мой взгляд, это все-таки... Надо ссылаться на
1: понятно.
0: Истоки.
1: То есть, все-таки надо соблюдать авторские права немножко.
0: Я не говорю про авторские права. Я просто говорю, что если я делаю цитату или что-то такое, лучше все-таки сказать. Ну, в научном мире, по крайней мере, это так делается. Да, да. Это не из-за того, что я хочу срубить денег. А просто, вот понимаете, я тебя уважаю. Ты это сделал, вот понимаете.
1: Ну, тем не менее, взаимосвязь вот со старинным корневым блюзом...
0: Конечно. Нет, вот Led Zeppelin,
1: здесь прослеживается,
0: да,
1: очень вот, мощно.
0: Во-первых, первый Led Zeppelin практически блюзовый.
1: Да.
0: Там, за исключением первой вещи, по-моему, и еще... Your time is gonna come, вот и все. То есть, первое, которое good time, bad time, вот две вещи. Да, да. А все остальное – это практически блюз. Там никуда от этого не денешься.
1: Электрический, мощный,
0: да, мощный,
1: белый блюз.
0: Да, да.
1: Но замешанный-то на черном блюзе.
0: Да, естественно.
1: Мы столько говорили о Led Zeppelin, что просто необходимо их услышать. Из дебютного альбома группы Led Zeppelin прозвучит трек под названием «I can't quit you, baby». «Не могу с тобой расстаться». Авторство которого, справедливости ради, надо сказать, Led Zeppelin все же указали. Это Билли Диксон, легендарный блюзмен.

0: Я думаю, наши дорогие слушатели, сегодня узнали много нового, наконец-то.
1: А напоследок
0: Николай Григорьев исполнит вам что-то интересное. Это будет уже слайд.
1: А напоследок
0: я скажу.
1: Плюс. Ага. И...

0: С нами был Николай Григорьев. Мы говорили сегодня о рок-н-ролле, о блюзе, о джазе и о многом другом. Спасибо, Николай, что пришел.
1: На здоровье.
0: Надеюсь, не в последний раз. Но в заключение нашей беседы с Николаем Григорьевым о рок-н-ролле и о рок-музыке прозвучит одна из самых рок-н-ролльных и в то же время самых роковых песен группы «Битлз», которая называется «Birthday» – «День рождения».

0: Talk. Алексей Коршун и наш дорогой гость.
1: На Рок-Арсенале. Музыка мирового класса.

как Арсенал. Будет утром, поддерживает днем, радует вечером и удивляет ночью. Рок-Арсенал.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Парадоксальный французский музыкант испанского происхождения по имени Ману Чао и песня «Том и Лола».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Немного современного кантри от молодого чикагского парня по имени Труман Синклер. Песня называется «Прах к праху». Валийская группа из города Кумаман, которая называется «Стереофоникс», и песни сделай сам, чтобы потом не переделывать.

0: СМИ «Радиофорум» зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.
1: Little Richard. King Crimson.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Герой блюза Кеп Мо и Тадж Махал с философской песней «Кровь гуще,

0: Новые релизы на Рок-Арсенале.
1: Группа «Дадец» из Сочи.
2: Где темные ночи.
1: С песней «Король одиночества». Молодая группа «Solid Dream» и «Летняя фантазия. Мечта моя сокровенная».

СМИ «Радиофорум» зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Молодая группа Solid Dream и летняя фантазия «Мечта моя сокровенная».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Немного современного кантри от молодого чикагского парня по имени Труман Синклер. Песня называется «Прах к праху». Валийская группа из города Кумаман, которая называется «Стереофоникс», и песни «Сделай сам», чтобы потом не переделывать.
0: Рок-арсенал.

0: радиофорум зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер FS77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.
1: Eagles.
2: Take it easy.
1: Iron Maiden.
2: Can I play with madness?
1: Смысловые галлюцинации.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Валийская группа из города Кумаман, которая называется «Стереофоникс», и песня «Сделай сам, чтобы потом не переделывать».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Группа «Дадец» из Сочи.
2: Где темные ночи.
1: С песней «Король одиночества». Молодая группа «Solid Dream» и «Летняя фантазия. Мечта моя сокровенная».

СМИ «Радиофорум» зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса. Рок-арсенал. 104.5